0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.